0: Первое, из получаемой вами информации о работе отрядов номер 731 и личного посещения отряда номер 731, вы были в курсе тех работ, которые велись в отряде номер 731 по изысканию и по массовому производству бактериологического оружия?
1: 最近武器の研究及び製造に従事しておったということは。

0: 承知しておりました。詳細には承知しておりません。
1: Но вы подтверждаете свои показания от 5 ноября 49 года. Я убедился в том,